0: 新华卫视卢宇光、萨维、莫斯科的报道。
1: 在九号举行的红场胜利日阅兵式上，俄军是以视频的方式远程展示了多款先进的军事装备，包括了无人机、激光防空系统以及战略核潜艇等。
2: 出于安全考量，本次红场胜利日阅兵没有安排军事装备方阵。不过，在俄总统普京讲话结束后，现场播放了在乌克兰特别军事行动区执行任务的俄军官兵视频片段，以及多款先进军事装备，包括俄罗斯卡朗施塔德公司研制的中空长航式无人机、猎户座察打一体无人机、佩列斯维特激光系统。这一系统可用于防空和反导领域，尤其在打击敌方无人机方面优势明显。2024年年底交付的俄军第四艘白拉舒单级潜艇阿尔汉格尔斯克号核潜艇，普京曾在去年登上这艘潜艇并接见官兵。可搭载多个核弹头、最远射程可达1.1万公里的亚尔斯固体燃料洲际弹道导弹，图波列夫设计局研制的图160海盗7超音速远程战略轰炸机，这一机型可发射搭载核武器的远程巡航导弹。压轴亮相的是俄军第一艘北风之神 A 级战略核潜艇，2020年正式服役的弗拉基米尔大功号核潜艇。这一潜艇可携带16枚能搭载核弹头的布拉瓦弹道导弹。凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯总统普京9号在出席了胜利日阅兵之后举行了记者会，他表示乌克兰冲突正在接近尾声，他没有提议和乌克兰总统泽连斯基会面，但是也不拒绝，不过会面只可能在双方准备签署协议的阶段实现。
3: Послание. Да, значит, господин Фице мне сказал об этом, сказал о своей встрече, но как бы особого послания там и не было, там просто я услышал еще раз о том, что вот, украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
1: 普京还表示，美国真诚地寻求解决乌克兰问题的办法，但这主要还是俄罗斯和乌克兰之间的问题。他批评西方社会最初答应给予援助，但之后却火上加油，助长了乌克兰和俄罗斯对抗，这是一个严重的问题，尽管这个问题已经步入尾声。那普京又说，俄罗斯最终将会恢复和很多国家的外交关系，这对双方都有利。而德国前总理施罗德是俄方眼中欧盟和俄罗斯进行谈判的优先人选。普京也谈到了与中国的协同关系，指俄中协作是当今世界稳定的最重要的因素。
3: Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня в стабилизации международных отношений. Ведь у нас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием. И взаимодействие таких государств, таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности.
1: 普京又表示，中国是俄罗斯最大的经贸伙伴，俄中贸易额持续增长，两国多元化经贸合作持续推进，特别是高科技领域，例如核能和航天科技。而在石油和天然气等传统能源方面，普京指俄中两国已经达成了高度一致，准备在油气领域合作中迈出非常重大和实质性的一步。俄罗斯总统助理乌扎科夫在日前表示，普京今年访华的准备工作正在积极推进当中。普京在9号的卫国战争胜利日招待会上表示，必须要坚决制止任何篡改二战历史和美化纳粹分子的图谋。他强调，纳粹战犯已经被纽伦堡审判定罪，而纳粹罪行是不受诉讼时效限制的。另外，普京当天又和出席胜利日阅兵的多国领导人会面。
4: 普京在卫国战争胜利日招待会上与外国政要逐一敬酒。 他之后说，众所周知，苏联人民为粉碎纳粹主义做出决定性贡献，这是一场不分你我的伟大胜利，俄罗斯敬仰苏联。

0: 大家好，欢迎收看凤凰正点播报，我是王峰。关注一下俄罗斯，莫斯科红场在9号举行了卫国战争胜利81周年阅兵。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，在当天没有发生袭扰阅兵的不安全事件。
1: 我们现在呢就位于红场，记者的身后呢，这就是俄罗斯庆祝卫国战争胜利81周年，今天上午所举行的红场阅兵的现场。应该来说，今天的阅兵进行的相当的圆满。
2: Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы.
1: Москва 时间。5月9号的上午10点，有俄罗斯前线参战的官兵、俄罗斯军事院校的士官生、朝鲜人民军等方队所组成的28个地面的团队，数千人通过了红场，接受来自10个国家的领导人的检阅。俄罗斯总统普京发表讲话，普京强调：“
3: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа, то что именно он。”внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой.
1: 据悉，今天俄罗斯46个城市举行了纪念卫国战争胜利81周年的各种活动。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示，今天没有发生任何试图干扰俄罗斯纪念卫国战争胜利81周年的活动的事件。乌克兰总统泽连斯基签署了总统令，他说不会用乌克兰的武器来袭击莫斯科红场的阅兵，但是俄方强调，俄罗斯阅兵不需要任何人允许或者是不允许。凤凰卫视卢宇光、萨维、莫斯科的报道。
0: 在9号举行的红场胜利日阅兵式上，俄军是以视频的方式远程展示了多款先进的军事装备，包括了无人机、激光防空系统，还有战略核潜艇等。
4: 出于安全考量，本次红场胜利日阅兵没有安排军事装备方阵。不过，在俄总统普京讲话结束后，现场播放了在乌克兰特别军事行动区执行任务的俄军官兵视频片段，以及多款先进军事装备，包括俄罗斯卡朗施塔德公司研制的中空长航式无人机、猎户座察打一体无人机、佩列斯维特激光系统。这一系统可用于防空和反导领域，尤其在打击敌方无人机方面优势明显。2024年年底交付的俄军第4艘白蜡树单级潜艇阿尔汉格尔斯克号核潜艇，普京曾在去年登上这艘潜艇并接见官兵，可搭载多个核弹头、最远射程可达1.1万公里的亚尔斯固体燃料洲际弹道导弹，图波列夫设计局研制的图160海盗7超音速远程战略轰炸机，这一机型可发射搭载核武器的远程巡航导弹。压轴亮相的是俄军第1艘北风之神 A 级战略核潜艇，2020年正式服役的弗拉基米尔大功号核潜艇，这一潜艇可携带16枚能搭载核弹头的布拉瓦弹道导弹。凤凰卫视综合报道。
0: 俄总统普京9号在出席了胜利日阅兵之后举行了记者会，他表示乌克兰冲突正在接近尾声，他没有提议和乌克兰总统泽连斯基会面，但是也不拒绝，不过会面只可能在双方准备签署协议的阶段实现。
5: Послание. Да, значит, господин Фице мне сказал об этом, сказал о своей встрече. Ну, как бы особого послания там не было, там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
0: 普京还表示，美国真诚地寻求解决乌克兰问题的办法，但这主要还是俄罗斯和乌克兰之间的问题。他也批评西方社会最初答应给予援助，但之后却火上浇油，助长乌克兰与俄罗斯的对抗，这是一个严重的问题。尽管这个问题已经步入尾声了，普京又说，俄罗斯最终将会恢复和许多国家的外交关系，这对双方都有利。 而德国前总理施罗德是俄方眼中欧盟和俄罗斯进行谈判的优先人选。在记者会上谈到同中国的关系时，普京指出，俄中协作是当今世界稳定的最重要因素。
5: Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня в стабилизации международных отношений. Ведь у нас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием. И взаимодействие таких государств, таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности.
0: 普京又表示，中国是俄罗斯最大的经贸伙伴，俄中贸易额持续增长，两国多元化经贸合作持续推进，特别是高科技领域，例如核能和航天科技。而在石油和天然气等传统能源方面，普京指俄中两国已经达成了高度一致，准备在油气领域合作中要迈出非常重大和实质性的一步。 俄总统驻卢沙科夫在日前表示，普京今年访华的准备工作正在积极地推进当中。俄总统普京9号在卫国战争胜利日招待会上表示，必须要坚决制止任何篡改二战历史和美化纳粹分子的图谋。他强调，纳粹战犯已经被纽伦堡审判定罪，纳粹罪行不受诉讼时效的限制。那另外，普京当天又与出席胜利日阅兵的多国领导人会面。
6: 普京在卫国战争胜利日招待会上与外国政要逐一敬酒。他之后说：“众所周知，苏联人民为粉碎纳粹主义做出决定性贡献，这是一场不分你我的伟大胜利。俄罗斯敬仰所有反法西斯同盟战士的功绩，将永远铭记这一战斗同盟及兄弟情谊。”普京强调，必须坚决制止任何篡改二战历史、美化纳粹分子和通敌叛国者的图谋。 这些战犯已被纽伦堡审判，明确定罪，纳粹罪行不受诉讼时效限制。普京又说，当前正在形成更加公正的多极化格局，需以联合国宪章全部准则为基础，依据平等且不可分割的安全原则，且要考虑到世界各国人民的文化和文明多样性，尊重其决定自身命运的权利。 另外，普京与斯洛伐克总理菲佐会谈时说，俄斯关系已多年保持高水平。

0: 各位中午好，欢迎搭乘凤凰午间专列，我是黄成子，
1: 我是蒋生阳。首先来关注的是，俄罗斯总统普京表示俄乌战争即将结束，但西方国家依然在军援乌克兰，导致紧张局势未能降温，反而令西方陷于进退两难。
0: 普京表示没有提议和乌克兰总统泽连斯基会面，如果有意会面，可以在俄罗斯或者第三国举行会谈，而会谈的前提是俄乌双方已经达成最终和平协议。
2: 普京九号向记者表示，没有主动提出与泽连斯基直接会谈，又认为应该是俄乌双方达成最终和平协议，两人才会面。
3: Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
2: 普京说，俄乌战事正接近尾声，不过批评西方国家至今仍在推波助澜，刻意加剧乌克兰与俄罗斯的对抗。
3: Ну, все замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
2: 普京指西方国家如意算盘打不响，反让自己骑虎难下。
3: Возникает вопрос: а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается.А потом уже залезли в эту клею и вылезти из нее никак не могут.
2: 普京提到，俄罗斯最终将恢复同许多试图断绝关系的国家的外交关系，又指德国前总理施罗德是俄方眼中欧盟与俄罗斯进行谈判的优先人选。凤凰卫视综合报道。
0: 另外，在谈及同中国的关系，普京指出，俄中协作是当今世界稳定的最重要因素。
3: Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня в стабилизации международных отношений. Ведь у нас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием. И взаимодействие таких государств, таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности.
0: 普京也表示，中国是俄罗斯的最大经贸伙伴，俄中贸易额持续增长，两国多元化经贸合作持续推进，特别是高科技领域，例如核能和航天科技。而在石油和天然气等传统能源方面，普京指俄中两国已经达成高度一致，准备在油气领域合作中迈出非常重大和实质性的一步。俄罗斯总统助理乌沙科夫日前也表示，普京今年访华的准备工作正在积极推进当中。
1: 普京九号在卫国战争胜利日招待会上表示，必须坚决遏制任何篡改二战历史和美化纳粹分子的图谋。他强调，纳粹战犯已经被纽伦堡审判定罪，纳粹罪行不受这个诉讼时限限制。另外，普京当天还与出席胜利日阅兵的多国领导人会面。
4: 普京在卫国战争胜利日招待会上与外国政要逐一敬酒。他之后说，众所周知，苏联人民为粉碎纳粹主义做出决定性贡献，这是一场不分你我的伟大胜利。俄罗斯敬仰所有反法西斯同盟战士的功绩，将永远铭记这一战斗同盟及兄弟情谊。普京强调，必须坚决制止任何篡改二战历史、美化纳粹分子和通敌叛国者的图谋。这些战犯已被纽伦堡审判明确定罪，纳粹罪行不受诉讼时效限制。普京又说，当前正在形成更加公正的多极化格局，需以联合国宪章全部准则为基础，依据平等且不可分割的安全原则，且要考虑到世界各国人民的文化和文明多样性，尊重其决定自身命运的权利。 另外，普京与斯洛伐克总理菲佐会谈时说，俄斯关系以多年保持高水平政治对话和稳定的合作态势，俄方将尽力满足四方的能源需求，并支持逐步恢复两国因乌克兰问题等因素而冻结的双边合作。而在会见白俄罗斯总统卢卡申科时，普京高度评价白俄罗斯为确保联盟国家防御能力和安全所做的贡献，相信两国人民团结一致，就一定能够克服任何挑战。普京与老挝国家主席通轮会谈时指出，两国贸易呈现积极态势，2025年贸易额比2024年增长了一倍。在老挝获得上海合作组织对话伙伴地位后，双方的合作也开辟了新的机遇。在与马来西亚最高元首苏丹易卜拉欣会晤时，普京表示，两国之间的关系发展良好，明年更将庆祝两国建交周年纪念日。凤凰卫视综合报道。
0: 在俄罗斯举行纪念卫国战争胜利81周年阅兵之际，俄乌从9号开始实施为期3天的停火。对此，两国民众都反应不一。与此同时，克里姆林宫方面在9号表示，乌克兰问题三方谈判已经暂停，达成和平协议道阻且长。
5: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9日表示，乌克兰问题十分复杂，就此达成和平协议还有很长的路要走，涉及诸多复杂细节。他指出，尚无法预计这一过程需要多久，也无法预计结果会怎样。尽管美方急于看到成果，但是目前仍需耐心以待。俄总统助理乌沙科夫同一天称，乌克兰问题三方谈判已暂停，尚未就下一轮谈判达成一致。为纪念胜利日实施的停火将持续9到11日3天，目前并未达成任何新的相关协议。乌沙科夫还表示，当天红场并未遭到袭击，因此也不存在对基辅实施大规模报复性导弹打击的情况。与此同时，对于俄乌双方同意从9日开始实施为期3天的停火，两国民众反应不一。在乌克兰首都基辅，对于当前停火能否最终走向多年战事的终结，部分民众持怀疑态度。也有乌克兰民众表示渴望和平到来，并积极看待当前的停火。
6: чем меньше погибнет людей, тем лучше. Вот перемирие существует, остановились на 2 дня. Значит, на эти 2 дня сколько-то людей останутся живыми. Я только за.
5: 而在俄罗斯首都莫斯科，人们对胜利日阅兵的安保问题态度乐观。而就当前的停火，有居民指出仍需谈判和斗争，也有民众希望停火持续更长时间，并最终实现和平。
7: Я думаю, что это может быть началом дальнейшем чего-то большего. Но так, конечно, сложно сказать, потому что это уже очень долго длится.Но я бы хотела, чтобы это закончилось. Мне кажется, многие хотят.
5: 凤凰卫视综合报道。
1: 在9号举行的红场胜利日阅兵仪式上，俄军通过视频展示出多款先进军事装备，包含无人机、镭射防空系统以及战略核潜艇。
8: 出于安全考量，本次红场胜利日阅兵没有安排军事装备方阵。不过，在俄总统普京讲话结束后，现场播放了在乌克兰特别军事行动区执行任务的俄军官兵视频片段，以及多款先进军事装备，包括俄罗斯卡朗施塔德公司研制的中空长航式无人机、猎户座察打一体无人机、佩列斯维特激光系统。这一系统可用于防空和反导领域，尤其在打击敌方无人机方面优势明显。2024年年底交付的俄军第4艘白拉舒单级潜艇阿尔汉格尔斯克号核潜艇，普京曾在去年登上这艘潜艇并接见官兵。可搭载多个核弹头、最远射程可达1.1万公里的亚尔斯固体燃料洲际弹道导弹，图波列夫设计局研制的图160海盗7超音速远程战略轰炸机，这一机型可发射搭载核武器的远程巡航导弹。压轴亮相的是俄军第1艘北风之神 A 级战略核潜艇，2020年正式服役的弗拉基米尔大功号核潜艇。这一潜艇可携带16枚能搭载核弹头的布拉瓦弹道导弹。凤凰卫视综。

0: 普京称俄乌战事接近尾声，批评西方军演推波助澜。伊朗媒体称当局着手掌控霍尔木兹海峡海底光缆。特朗普预计很快会收到伊朗对最新和平方案的回应。各位好，欢迎收看这一节的正点播报，我是黄成子。头条一起来关注，俄罗斯总统普京指俄乌战争即将结束，但是西方国家仍然军援乌克兰，使紧张局势没能降温，反而使西方陷于进退两难。普京也表示没有提议和乌克兰总统泽连斯基会面，而如果有意会面，可以在俄罗斯或第三国举行谈判，而会谈的前提是俄乌双方已经达成最终的和平协议。
1: 普京九号向记者表示，没有主动提出与泽连斯基直接会谈，又认为应该是俄乌双方达成最终和平协议，两人才会面。
2: Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
1: Путин сказал, что俄乌战事正接近尾声，不过批评西方国家至今仍在推波助澜，刻意加剧乌克兰与俄罗斯的对抗。
2: Ну, все замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать вот

0: противостояния с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
1: 普京指西方国家如意算盘打不小，反让自己骑虎难下。
0: Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту клею и вылезти из нее никак не могут.
1: 普京提到，俄罗斯最终将恢复同许多试图断绝关系的国家的外交关系，又指德国前总理施罗德是俄方眼中欧盟与俄罗斯进行谈判的优先人选。 凤凰卫视综合报道。另外，谈及同中国的关系，普京指俄中协作是当今世界稳定的最重要因素。
0: Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня по стабилизации международных отношений. Ведь у нас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием. И взаимодействие таких государств, таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности.
1: 普京又表示，中国是俄罗斯的最大经贸伙伴，俄中贸易额持续增长，两国多元化经贸合作持续推进，特别是高科技领域，例如核能和航天科技。而在石油和天然气等传统能源方面，普京指俄中两国已经达成了高度一致，准备在油气领域合作中迈出非常重大和实质性的一步。 俄罗斯总统助理乌沙科夫日前表示，普京今年访华的准备工作正在积极推进当中。在俄罗斯举行纪念卫国战争胜利81周年阅兵之际，俄乌从9号开始实施为期3天的停火，对此两国民众反应不一。与此同时，克里姆林宫方面在9号表示，乌克兰问题三方谈判已经暂停，达成和平协议道阻且长。
2: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9日表示，乌克兰问题十分复杂，就此达成和平协议还有很长的路要走，涉及诸多复杂细节。他指出，尚无法预计这一过程需要多久，也无法预计结果会怎样。尽管美方急于看到成果，但是目前仍需耐心以待。俄总统助理乌沙科夫同一天称，乌克兰问题三方谈判已暂停，尚未就下一轮谈判达成一致。 为纪念胜利日实施的停火将持续9到11日3天，目前并未达成任何新的相关协议。乌沙科夫还表示，当天红场并未遭到袭击，因此也不存在对基辅实施大规模报复性导弹打击的情况。与此同时，对于俄乌双方同意从9日开始实施为期3天的停火，两国民众反应不一。 在乌克兰首都基辅，对于当前停火能否最终走向多年战事的终结，部分民众持怀疑态度。也有乌克兰民众表示渴望和平到来，并积极看待当前的停火。Чем меньше
3: погибнет людей, тем лучше. Вот перемирие существует, остановились на 2 дня. Значит, на эти 2 дня сколько-то людей останутся живыми. Я только за.
2: 而在俄罗斯首都莫斯科，人们对胜利日阅兵的安保问题态度乐观。而就当前的停火，有居民指出仍需谈判和斗争，也有民众希望停火持续更长时间，并最终实现和平。
4: Я думаю, что это может быть началом дальнейшем чего-то большего. Но так, конечно, сложно сказать, потому что это уже очень долго длится. Но я бы хотела, чтобы это закончилось. Мне кажется, многие хотят.
2: 凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯驻朝鲜大使馆官员9号在朝鲜首都平壤举行活动，纪念在二战期间在朝鲜牺牲的苏联红军。 俄罗斯驻朝鲜临时代办托佩哈率领俄使馆官员同朝鲜方面代表一道，向纪念苏联红军的解放纪念碑敬礼，并且敬献花圈。两国人员随后前往苏联烈士墓园敬献鲜花，表示缅怀。9号，俄罗斯胜利日当天，朝鲜最高领导人金正恩向俄罗斯总统普京致贺电，强调朝方高度重视并坚定不移地发展和深化朝俄同盟性质的全面战略伙伴关系，并将始终负责任地履行两国间的条约义务。

0: 认为应该是俄乌双方达成最终和平协议，两人才会面。
1: Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
0: 普京说，俄乌战事正接近尾声，不过批评西方国家至今仍在推波助澜，刻意加剧乌克兰与俄罗斯的对抗。
1: Ну, все замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезные вещи.
0: 普京指西方国家如意算盘打不响，反让自己骑虎难下。
1: Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут.
0: 普京提到，俄罗斯最终将恢复同许多试图断绝关系的国家的外交关系，又指德国前总理施罗德是俄方眼中欧盟与俄罗斯进行谈判的优先人选。
2: 凤凰卫视综合报道，普京酒后在记者会上谈及俄中关系时强调，俄中合作是稳定国际关系的关键因素。俄外长拉夫罗夫表示，俄中关系比传统的军事联盟质量更高、更深入、更可靠。普京指出，当前全球安全、裁军及核武器管控领域的条约已几乎消失。 俄方一贯坚持的立场，在经济层面，中国作为俄罗斯最大贸易伙伴，双边贸易结构正加速向高科技领域多元化转型。
1: Мы всегда об этом говорим. Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня в стабилизации международных отношений. Ведь у нас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием. И взаимодействие таких государств, таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности. Это первое. Второе – это наш крупнейший торгово-экономический партнер. Ну, слушайте, свыше 140 миллиардов долларов. Это приличный оборот. И он растет. Второе. Третье. У нас и он диверсифицирован. И эта диверсификация продолжается за счет высокотехнологичных отраслей. Что очень важно, я хочу поблагодарить руководство Китайской Народной Республики за то, что и вот мой друг, как я говорю, говорит с полным основанием, председатель КНР господин Си Цзиньпинь, он поддерживает лично, я вижу это, чувствую, поддерживает эту диверсификацию в направлении высокотехнологичных отраслей. Но есть еще и вопросы сферы энергетики. Здесь и атомная энергетика. Мы же продолжаем работать с Китаем. Мы же продолжаем строить атомные блоки. Это альтернативные виды энергии. Китай преуспел в этом значительно, но тем не менее есть и возможность посотрудничать. Это космос, это традиционная энергетика. Это углеводородная и нефть, и газ. Вот сейчас не буду тоже пока говорить об этом, но в принципе мы в высокой степени находимся договоренности, потому чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере. Серьезный. Ну, просто не буду забегать.
2: Путин 透露，几乎所有关键问题都已协商一致，若能在访问期间画上句号，他将非常高兴。 凤凰卫视实习记者王成龙、刘媛媛，莫斯科报道。
3: 俄罗斯驻朝鲜大使馆官员9日在朝鲜首都平壤举行活动，纪念在二战期间在朝鲜牺牲的苏联红军。 俄罗斯驻朝鲜临时代办托佩哈率领俄使馆官员同朝鲜代表。
2: 一道向纪念苏联红军的解放纪念碑敬礼，并。